Щелчок затвор, щелчок затвор. Не это ливень где-то. Щелчок затвор, щелчок затвор.

я. Когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких, не ведись на одно, не умей.